Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Глава государства отметил роль дамбры в сохранении национальной культуры. Юные казахстанские вокалисты завоевали гран-при в Италии. В театре «Астана-Опера» отметят столетие Ермека Серкебаева. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Домбра занимает особое место в духовной жизни казахского народа, объединяя историческую память, традиционное искусство и связь поколений. Ее значение как одного из главных символов национальной культуры было отдельно отмечено главой государства Касым-Жомартом Токаевым на совместном заседании палат парламента. Через несколько дней мы всей страной отметим Национальный день Домбры. Это особый праздник, который подчеркивает нашу самобытность и поднимает дух народа, особенно подрастающего поколения. Как писал выдающийся поэт Кадыр Мырзалы, «Нагыз казах домбра», подчеркнул президент. Действительно, прославляя домбру, мы возносим на пьедестал наше национальное искусство. Домбра, являющаяся нашей священной ценностью, призвана стать уникальным брендом, представляющим наш народ во всем мире, сказал Касым-Жомарт Токаев. Юные вокалисты из Алматы завоевали гран-при на международном фестивале в Италии. Ежегодный летний конкурс прошел в городе Монте-Сильвано и собрал свыше сотни исполнителей из 15 стран, передает Алматы ТВ. Лучшими в своем возрастной категории стали брат и сестра Алихан и Айша Бимбет. Высшую награду конкурса казахстанские участники получили за исполнение песен на итальянском и английском языках. В театре «Астана Опера» 4 июля состоится концерт посвящения Олодаланың Олодаусы, приуроченный к столетию выдающегося казахского баритона, народного артиста СССР Ермека Серкебаева, передает Юлдаинфо.кз. В программу юбилейного вечера вошли произведения, неразрывно связанные с творчеством Ермека Серкебаева. На сцене прозвучат ария Абая из одноименной оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, ария Айсулу из оперы Сыдыка Мухамеджанова, казахские народные песни Суршак, «Кыз», «Япурай», «Шапибаяу», а также шедевры мировой оперной классики. Юбилейный вечер пройдет под управлением народного артиста Казахстана Абзала Мухиддина и итальянского дирижера Джузеппе Акуавивы. Концерт станет одним из главных событий фестиваля «Опералия», который в нынешнем сезоне посвящен юбилеям выдающихся деятелей национального классического искусства. Ранее в «Астана Опера» уже прошли мероприятия к 120-летию композиторов Ахмета Жубана и Латифа Хамиди. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио Классик.
0: Новости культуры на радио Классик.
2: Ембектің жаманы жоқ. Әрбір адал ембек құрметке лайық.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Креативная ярмарка Северо-Казахстанской области пройдет в Астане. Национальный день Домбры широко отметят в столице. Скрипач победил в Анси. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В честь Дня столицы 4 и 5 июля в Астане состоится креативная ярмарка Северо-Казахстанской области «Бутай Олодала Мединеты», передает Елюрда.инфо.кз. Мероприятие пройдет на площадке «Казах Креатив Хаб» в рамках республиканского проекта «Креатив Аймак». Экспозиция объединит три тематические зоны. Первая зона посвящена историко-культурному наследию. Вторая тематическая площадка познакомит гостей с креативной экономикой Северо-Казахстанской области. Третье пространство посвящено технологиям и медиа. В зоне «Цифровая юрта» будут представлены проекты в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, VR, AR, AR, 3D-печати и цифрового творчества. Отдельная площадка будет посвящена кино, анимации и медиапроизводству, где состоятся показы документальных, анимационных и короткометражных фильмов, созданных авторами Северо-Казахстанской области. Завершит программу этноконцерт, живая музыка и выставка-продажа продукции региональных брендов и изделий народных мастеров. Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечают Национальный день Домбры – праздник, посвященный одному из главных символов казахской культуры и духовного наследия народа. В этом году в Астане в честь праздника подготовили насыщенную культурную программу. 2 июля на аллее писателей района Байконур состоится праздничная концертная программа, посвященная Национальному дню Домбры. В рамках мероприятия ансамбль «Алтын Домбра» исполнит лучшие произведения казахской инструментальной музыки. А 3 июля на бульваре Нуржол состоится домбра-пати в формате открытого микрофона. Все желающие смогут исполнить кюи и народные песни, а также стать частью праздничной атмосферы. 5 июля во Дворце мира и согласия состоится концерт «Асылмура». Культурный проект, который проводится уже в пятый раз, направлен на популяризацию казахского традиционного музыкального искусства и сохранение национального культурного наследия. В этот же день в столичном амфитеатре жителей и гостей столицы ждет мультимедийное представление нового формата. Здесь будут работать несколько тематических площадок с мастер-классами, творческими активностями и интерактивными развлечениями. Мультфильм «Скрипач» от Сингапура победил на престижном международном фестивале анимационных фильмов в Аньси. Этот смотр еще называют анимационными Каннами. «Скрипач» – первый фильм из Сингапура, вошедший в конкурсную программу Аньси. Анимационная драма затрагивает темы любви, утраты и искупления через искусство. Музыку к мультфильму написал сингапурский композитор Рики Хо, а ведущие партии исполнила сингапурская скрипачка Джо Йонг. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды. Әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
0: Камертон. Настройся на классику.
3: Добрый день. В эфире программа, которая поможет всем нам лучше ориентироваться в безграничном мире академической музыки. В прошлый раз мы говорили о Шопене. Сегодня наш герой – Ференц Лист. Представитель венгерского народа, привнесший в музыку оригинальный колорит, страстный темперамент и бурю чувств. Блистательный пианист-виртуоз Ференц Лист, потрясший публику своей невообразимой техникой исполнения, обновил и расширил горизонты фортепиано. Считается, что он поднялся на самую вершину виртуозности. После Листа для фортепиано стало возможно все. Вот так коротко и ясно определил вклад Ференца Листа в развитие фортепианной музыки Владимир Стасов.

Как композитор, Ференц Лист тоже проявил себя новатором. Он создал новый вид программной симфонической музыки – одночасную симфоническую поэму. Подробно об этом жанре мы говорили в одной из наших программ. Все программы можно послушать на нашем сайте kazradio.kz. Вообще, тяга Листа к программности во многом связана с его глубоким убеждением в социальной значимости музыкального искусства. И как следствие его стремления сделать свои произведения доступными самому широкому кругу слушателей. Необходимость программности сам композитор обосновал так. Для некоторых художников их творчество – это их жизнь. В особенности музыкант, вдохновляемый природой, но не копирующий ее, высказывает в звуках сокровенные тайны своей судьбы. Он мыслит ими, воплощает чувства, говорит, но его язык произвольнее и неопределеннее всякого другого. И подобно прекрасным золотистым облакам, принимающим при заходе солнца любую форму, придаваемую им фантазией одинокого странника, слишком легко поддается самым различным толкованиям. Поэтому отнюдь не бесполезно и во всяком случае не смешно, как часто любят говорить, если композитор в нескольких строках намечает эскиз своего произведения и, не впадая в мелочные подробности детали, высказывает идею, послужившую ему основой для композиции. Тогда критика будет вольна хвалить или порицать более или менее удачное воплощение этой идеи. Конец цитаты. Конечно, программность Листа противоречива, как, собственно, и сама его натура. Стремясь воплотить большие мысли и чувства, он нередко впадал в абстракцию, в туманное философствование и тем самым невольно ограничивал сферу воздействия своих произведений. Но в лучших из них музыкальные образы конкретны и доходчивы, темы выразительны и рельефны, а форма ясна.

0: В завершении программы хотим отметить еще кое-что, на первый взгляд, не имеющее прямого отношения ко вкладу Листа в музыку. Его человеческие качества. Шопен, Вагнер, Грик, Сметана, Альбенис. Список можно продолжить. Если заглянуть в их биографии, то помимо музыки, их объединяет Ференц Лист, поддержавший в самый нужный момент. Не знаем, как вам, а на наш взгляд, это тоже достаточно весомый вклад, и вклад именно в развитие музыкального искусства. На сегодня все. До встречи.
1: Камертон. Настройся на классику.
2: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая впервые ввела бережное отношение к природе в ранг высших конституционных обязанностей каждого гражданина. Это формирует принципиально новую экологическую культуру ради будущих поколений.
2: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
3: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.

0: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для таких талантливых.
4: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
5: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Я сегодня такое некоторые затруднения испытываю, потому что у меня в гостях прекрасная Гаухар Керимова. И она пиар, она журналист, прежде всего, пиар-специалист, колумнист Forbes Woman. У нее огромный опыт работы на телевидении. Более 10 лет она известна нам как диктор телевидения, как консультант, да, эксперт.
6: Корреспондент новостей.
5: Корреспондент новостей. А и 10 лет в области пиар, в корпоративном секторе. И я всю жизнь симпатизирую Гаухар. Сначала так, когда она в телевизоре была, потом, когда стали знакомиться, встречаться. И у нас много красивых людей. Ну, как-то иногда бывает красота отдельно, а все остальное, ну, так не обсуждать. А здесь все вместе. Я, когда встречаю Гаухар, когда я думаю о ней, я все время в таком восхищении от нее. Какая она сбалансированная, какая она умная, естественная, такая натуральная.
6: И если бы вы сейчас видели, я покраснела.
5: Да? Нет, Гаухарочка, это правда, это, ну, это на самом деле какой-то момент такого признания. Ну, кажется, я каждый раз вам это говорю, но вот сегодня перед радиослушателями вот мне хочется сказать, что один из немногих обожаемых людей. Гаухарочка, добрый вечер.
6: Спасибо огромное. Добрый вечер. После такого представления...
5: Мы замолкаем и
6: сидим. Я вытянулась в струнку, да. Спасибо, Женяхи. Вы для меня вообще отдельно такой человек. Вот мы как раз до встречи, до записи, до начала записи говорили Жене Ахьяевне о том, что это с детства был мой кумир, потому что я закончила ту же школу, что Женя Ахьяевна. И, конечно, я когда была, училась на виолончели, фортепиано у нас был общий предмет.
5: Баситовская школа.
6: Да, баситовская школа. Это такая была кузница канторов для нашего культурного, для культурной сферы. Все. И я вот вспоминаю, как я ходила на ваши концерты, когда вы получили премию какого-то международного конкурса, но это вся школа шумела, говорила, и, конечно же, на ваши концерты пойти. Вообще, вот, чем прекрасна была эта школа, что мы знали, гордились своими выпускниками, такие как вы, вот Марат Бисенгалиев, да, очень много Гаухар Мурзабекова, это все люди, с которыми мы с придыханием ходили и на ваши концерты, поэтому... Для
5: вы
6: меня
5: такие маленькие детишки в зале, да, а вы такие на сцене уже такие большие. Ой, очень приятно. На самом деле так жизнь быстро протекает, ну, такая банальная вещь, но интересно всегда смотреть за изменениями, да, это кто-то остается вот как был, а кто-то очень сильно меняется. И иногда это на пользу, иногда не очень даже, да, и поэтому вот сегодня даже, когда я думала, о чем будем говорить, ну, конечно, в широком смысле о культуре, а так мне всегда интересна личность моего гостя, да, и Гаухар, я думаю, очень многое можно чего рассказать, и как специалисту, как человек, который способен, оказался на очень большие изменения, человек, который вообще не меняется с возрастом, а все лучше и лучше. Как это вот? Я вот это тоже, наверное, женскую аудиторию это интересует, не только женскую,
6: да,
5: всю
6: да.
5: аудиторию.
6: Знаете, Женихена, ну вот все, что самое лучшее, наверное, я вынесла из нашей школы, да, из прекрасных педагогов и моих родителей, мамы и бабушки. Это конечно же, страсть вот какая-то, вы знаете, к познаванию, любопытство. Вот мне кажется, это самый главный мотиватор молодости. Твоей, вот, потому что я вот верю все-таки в то, что ваш интеллект, он все равно отражается на лице. Ну, вы сами понимаете, вы с большим количеством людей общаетесь. И, как сказала Шанель, у нас лицо то, в 40 лет то, которое мы заслужили. Ну, и мне, я все-таки верю в то, что у человека его интеллект, его знания, вообще какие-то его достижения и вот любопытство что-то новое открывать, познавать, узнавать, оно на лице отражается очень сильно. И в его поведении, в его окружении. Поэтому
5: в вашем случае на вашей фигуре, на ваш стиль. Это уже, да,
6: генетика, спасибо ей большое. А вот, конечно, вкус во многом привила мама.
5: Вкус тоже очень важно.
6: Потому что вот я вспоминаю, сейчас даже для меня немыслимо понять, вот среднестатистическая семья, мама-экономист, да, вот это как сейчас Акимат называется, попросту как-то бухгалтерия или что. В общем, у меня мама была вообще далекая от музыки, от всего. Но она писала стихи. Всегда, когда мы шли на какой-нибудь той, обычно аульный, простой, но мама всегда готовилась. Написала какие-то стихи сама, либо на известный мотив, либо что-то, либо читала, пела всегда. У нее голос, конечно, был потрясающий. Я думаю, что она могла спокойно петь на сцене. Очень красивый голос. И вот, смотря на нее, ну, видимо, это какой-то вот такой подсознательный... подсознательное копирование, как все дети обычно же, смотря на маму, вот у казахов же есть пословица «Кыздалам десен, шешесе не карап», а она сна кара, да, дегендей, вот так же. Видимо, это просто очень повезло, наверное, с родителями, вот с каким-то культурным кодом, традицией в их семье, потому что бабушка у меня была, конечно, уникальный человек. Я вот сейчас очень сожалею, что я не запомнила всех тех историй, которые она рассказала мне, потому что она была 1903 года рождения.
5: Ничего себе.
6: А из-за всех вот этих перипетий, революций, коллективизации и прочих дел, поздно она вышла замуж. Ну, в смысле, она выходила замуж, но поскольку ее всю семью расстреляли, мужа и все такое, да, она второй раз вышла уже замуж за моего деда, уже по тем меркам поздно достаточно, после, ну, 30 далеко, и вот родились моя мама и ее тетя. И вот, мне кажется, вот все, что она знала, ее все знания, она айтыскер была очень известна в свое время.
5: Так айтыскер. У вас какие корни!
6: Да, да. И, вообще, и так интересно, что вот она все, что, видимо, знала, передала маме, потому что я, знаете, в детстве хорошо помню, я даже умею шить казахские курпи. Это мне бабушка научила, да. И вот эти ую, как она рисовала, вот это вот все, при том, что я училась абсолютно, да, в русской школе, закончила потом, точнее, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, исторический факультет. И вот все равно вот эти основы, базы, они какие-то есть, как знаете, русские, вот этот, да? Код, да, да, это все-таки, да, из семьи идет. Вот когда современные люди очень сильно критикуют школы о том, что там плохое там воспитание, не знаю, плохой педагогический состав, я все-таки в эту историю не сильно верю. Я считаю, что все в ребенке, вообще в человеке, может быть, вы согласитесь или нет, но сначала первоначально идет из семьи. Вот эта база, которая до 6 лет дается ребенку, она все равно в семье, да. А потом уже школа либо это разовьет, ну, либо нет.
5: Но те, которые критикуют школу, это, ну, слишком общая критика, да? Потому,
6: да,
5: что
6: такая...
5: у каждого свой опыт раз, и потом все зависит от людей. Потому что какие бы условиях ни учились, а из этих условий выходят, можно сказать, выдающиеся люди, или либо ничего не получили.
6: Абсолютно,
5: поэтому
6: выдающиеся, да.
5: Школа ни при чем.
6: И ученые, и бизнесмены.
5: Вот эта формула, я довольно так часто повторяю, что научить невозможно, только научиться человек может. Это так мне нравится.
6: Кстати говоря, меня тоже, ну, не то чтобы критиковали, но часто задавали вопрос, когда я работала на телевидении. Mm-hmm. Как так? Ты не оканчивала журналистский факультет, ты училась на ИСТФАКе, типа, как mm-hmm. ты пишешь, ты где-то учишься. Mm-hmm. Я объясняю людям, что мне кажется, это невозможно научить человека писать.
5: Дар.
6: Если у тебя пусто в голове, ты ничего не напишешь. То есть это вот больше относится же вот к тому, к чтению, сколько книг ты прочитал за свою,
5: да,
6: жизнь,
5: как окружение,
6: какая у тебя речь, да, да.
5: Как ты наполнился вообще, да.
6: Кстати говоря, знаете, Женяхин, у меня же mm-hmm. старший брат учился, mm-hmm. к сожалению, тоже бросил музыку, он был кларнетистом, mm-hmm. он консерваторию окончился, он даже, ну, по обмену, да, ездил, да, в Германию, да. А ваш студент, можно так сказать.
5: Да?
6: Да. Ну, он, наверное, пораньше учился, Абай Керимов, да.
5: Ага.
6: И вот он ушел потом, потому что mm-hmm. вот эти 90-е годы, дети, mm-hmm. тяжело было воспитывать и на эти деньги вообще содержать семью, в принципе. Mm-hmm. Он работал в симфоническом государственном оркестре, филармонии нашей. И потом он ушел полностью в бизнес. Mm-hmm. Но я почему его вспомнила, он же учился в Байсинской школе, старше меня на 3 года. И его очень любила библиотекарь. Если вы помните, у нас там библиотекарша была, которая была ссыльной со времен Второй вот, мировой войны. Она была ссыльной не то с Петербурга, не то из Москвы. Да, у нее муж еще был.
5: Я не помню, что была библиотека в школе.
6: Библиотекарша
5: в наше время,
6: была...
5: может, не было?
6: Очень, да,
5: или
6: может
5: была,
6: быть.
5: Может, она в интернате была как-то? Может
6: нет,
5: быть,
6: это она
5: позже
6: в школе
5: развелась.
6: Была прям вот... И у нее супруг Тимофей Трофимович, который все сосны вокруг Байстёвской школы.
5: Тимофей Трофимович, что-то помню, да.
6: Вот, это его супруг, она работала в библиотеке, и она очень любила моего брата.
5: Что
6: и она ему давала
5: там,
6: книги, да, он пропадал, он, кажется, всю библиотеку за 11 лет прочитал. И вот он брал те книги, которые она давала исключительно... Под замочком у нее было собрание всемирной литературы, и она давала только своим любимым ученикам, и один из них был Абай. Но из-за того, что я его сестренка была, она мне тоже давала все книги,
5: доверяла.
6: Которые я попрошу. Да. Я повторяла за ним и очень много читала. Я в школе прочитала все собрание Достоевского, не знаю зачем, но просто я считала, что это нужно сделать. И, видимо, это как-то повлияло тоже.
5: Вы отличница,
6: знаете,
5: были.
6: Не сказать, чтобы отлично, ну, 4-5, да, да, 4-5, по всем предметам общеобразовательным, да, у меня было отлично, по-моему, практически по всем. Я очень любила музыкальную литературу. Ну, и вот знаете почему? Потому что был педагог Пеневич Марина Александровна.
5: Марина Александровна, я её
6: обожала.
5: Вы
6: её помните, да?
5: Представляете, она сколько поколений учеников.
6: Да, я ее просто обожала. Как вот ее отношения и ее желание, даже если тебе неинтересно, у нас, ну, разные в классе были дети, и были дети, которым вообще было все равно, они просто спали на ее уроках, потому что она включала музыку, да, там симфонии классические, все, что она рассказывала, она включала, и в это время кто-нибудь спал.
5: Да.
6: Ну, мы тоже нет-нет засыпали, были такие моменты. Но вот я вспоминаю, как она терпеливо пыталась вот каждому ученику донести вот это вот величие, красоту музыки, вообще искусство всего. Вот она свято
5: какая
6: верила в то, что...
5: интеллигентная,
6: да,
5: добрая,
6: да,
5: скромная,
6: да. Я подозреваю, она тоже такой сильный человек.
5: Наверняка.
6: Кто, да, да, да, кто приехал сюда с эвакуацией.
5: Кто знает цену жизни вообще, да.
6: Да, да. И вот мне кажется, это все вот вкупе, знаете. Я так благодарна своей маме, что когда-то она меня привела. Я же не понимала, что мы там 6 лет понимаем. Там же нужно было экзамен пройти на ритмику, там на что-то. Да. И вот я вспоминаю этот экзамен. Вот почему-то я его запомнила. Он нас смотрели в кабинете директора.
5: Да?
6: Я потом уже, когда пришла в школу, в кабинете директора стоял рояль большой. И вот детей всех, мы все сидели в фойе, нас заводили по очереди и вот проверяли там на ритмику, на повторить нужно было мелодию, еще что-то спеть. Я вот вспоминаю, как мама волновалась больше, чем я. Я не понимала, наверное, что это такое. А я помню, она мне так раз шоколадку в рот. Почему-то я услышала там, ну, родители говорили, что шоколадка помогает ребенку, типа, ну, вот, расслабиться и, мол, сосредоточиться. А сейчас мы уже знаем, да, что это быстрое получение так, эндорфина, гормона счастья.
5: Знаете, что я перед концертом за полчаса, ну, не плитку, но кусочек шоколада обязательно.
6: Да вы что, ну надо же. Значит, все неправильно делали, да.
5: Да, то есть это мозги прочищаются. Количество сахара.
6: Ну там, да-да-да, глюкоза поступает, быстро мозг у вас активно начинает работать. Всему есть объяснение, да, простое?
5: Есть объяснение, да.
6: Ну откуда они тогда знали? Ну кто-то вот им, видимо, сказал из врачей.
5: Я так слушаю вас и понимаю, что, возможно, даже дошкольный период важнее всего для формирования. Не то, что я понимаю, я читала это, да. Потом уже все это, дополнительно там какое-то количество процентов набирается, там, чтение. Но чтение в детстве это речь формирует, да. Потому что сколько сейчас мы слышим косноязычных людей или неграмотных, ну, даже
6: да,
5: уже пытаются оправдывать, что. Да не обязательно быть грамотной. В письме, да, а в устной речи не обязательно.
6: Ой, нет, нет, я с этим не согласна. Знаете, почему? Потому что...
5: Может, мы слишком консервативные?
6: Да нет, мне кажется, да, потом это твой выбор, в какой ты среде делаешь, но вначале базу все равно нужно дать.
5: Да.
6: У меня, как вам повезло, вы детей растили чуть-чуть пораньше, когда еще не было гаджетов, да, сотовых телефонов.
5: Уже второй у меня
6: второй
5: появлялась. А внуки сейчас катастрофа, они просто родились с этим. Да?
6: И вот, вы знаете, я, чтобы их стимулировать к чтению, ну, за каждую книгу у нас был некий там, не знаю, ништячок, как сейчас говорят, да. И вот этот момент потом, когда они уже подросли, подростками стали, вот как раз увлекались. До 10 лет я вообще не покупала телефон, но лет 12 было.
5: О, какая вы молодец.
6: Да, я потом, знаете, нашла статью прям вот нашла, искала, мне кто-то сказал, что есть такая статья, где ученые, ну, доказывают пользу чтения. Ты, оказывается, в чем разница видео и чтения? То есть это же быстро такой контент. Тебе готовую картинку дают, не ты ее придумал. А когда ты читаешь, ты у тебя... Да, ты ее создаешь в голове, у тебя воображение вот из того, что у тебя есть. И оказывается, именно в этот момент, когда ты воображаешь, у тебя растет нейронная сеть. Вот эти хвостики, наши нервные окончания, начинают расти, цепляться там друг за друга, развиваться. И вот так у вас создается там, ну, расширяется интеллект, я не знаю, как это правильно медицински сказать. И вот эту статью я им ткнула, показала, объяснила, почему вредно смотреть много готового контента. Ну, нормально, в 12 лет дети это понимают. И они стали меньше, больше читать.
2: Да, это тема, которая очень волнует многих. Я очень тоже переживаю, сейчас, потому что ты иногда беспомощен перед своими внуками. Они уже полностью там. И вот я хочу пообщаться с внуком. И он тоже хочет со мной пообщаться. Он мне что-то рассказывает, содержимое того, что он смотрит. А я там ни слова не понимаю. И вот это немножко страшно.
6: То есть они смотрят мультики там, да, получается?
2: Нет, не мультики, а что-то такое, или игру какую-то, или еще что-то такое. Я терминов этих не знаю. Потом я не знаю этой музыки, которая... То есть я должна вникнуть в это, и тогда я буду с ними на одном языке. Такой большой разрыв поколений.
6: Да, да, огромный.
2: Да.
6: Даже вот между нами и нашими детьми уже
2: очень большой,
6: они очень много мне объясняют. Я еще, ну, я же говорю, я любопытная, я все у них спрашиваю. Они мне все терпеливо объясняют, да.
2: Ой, мне говорят часто. Это шутка такая, что когда я спрашиваю что-то про телефон, про гаджеты. Самое главное, мне объяснят, пойму. Если этим постоянно не пользуюсь, то быстро забываешь.
6: Нет, оно же не нужно, ты забываешь. Это как с языком. Я учу английский столько лет. Когда я на нем говорю, я хорошо. Но только получается пауза полгода, год, все. Все вылетело из головы, я не знаю.
2: И написание тоже.
6: Я же не понимаю, это возраст или...
2: Нет, это...
6: Когда нет практики, да?
2: И практики нет, и когда нет большой мотивации. Вот я учу так... Ну да, я бы хотела давать интервью на английском. Но кажется, что это...
6: Нихейна, а вот для меня большая загадка. Я, конечно, сама училась в школе, учила какие-то короткие произведения, ну, чтобы концерты большие играть. Мы же не играли, обычно это или одна часть, первая, или вторая, третья.
2: Так этому же учат потом, да. Со временем.
6: Как вот, вот мне всегда страшно, вот даже вот вы играете, мне, допустим, концерт даете, что не дай бог пианист или там, ну, любой солист забудет ноты. Для меня это самый страшный был сон. И вы знаете, я, когда окончила школу, я еще лет 5 видела сны, вот эти, просыпалась мокрая, что я забыла ноты.
2: Я вижу часто сны, что я выхожу на сцену, я даже не знаю, что я должна играть, и я это не могу играть. А самое страшное, как я могла это допустить? Я выхожу на сцену, не знаю. Это, ну, да, это на самом деле такой...
6: Или это привычка у вас тоже особая?
2: Нет, это не привычка, это... Ну, в любом случае, я считаю, что это способность. Ну, во-первых, конечно, тренаж многолетний, многодесятилетний, да. А потом это слух, который тебе позволяет ориентироваться, если даже ты где-то смутился, потом чтобы продолжать, да? Если у тебя что-то сбилось. А сбиться может запросто, если нету такого автоматизма, такого уже железобетонного, да. Если ты много концертов играешь, у тебя этот автоматизм есть. Если ты, у тебя маловато, тогда этого автоматизма нет, и это такой стресс выходить на сцену.
6: Надо же, это прям как у футболистов. 10 000 часов играешь, и тогда становишься хорошим футболистом.
2: Больше, в нашем случае больше.
6: Ну да, здесь, конечно, да.
2: Недавно вот я играла концерт, и я в очень хорошем состоянии, очень хорошо, уже много раз этот концерт Шопена играла, и в какой-то момент в финале, где у меня руки порхают, там уже просто автоматически, вдруг у меня от эмоционального такого подъема, того, что я просто наслаждалась, не знаю как, это, как мне рассказывали, у меня по лицу видно было, что я просто в таком кайфе, да? И у меня рука, это же все-таки физический процесс, и у меня рука чуть больше движения сделала вверх и соскочила с клавиатуры. А там идет чёс просто в диком темпе, без остановки. И самое страшное, что я играю с оркестром. И вот это вот было... Я подумала, я впервые в жизни, у меня вот такое случилось. И что оркестру делать? Где я сейчас? И я начала не сначала, а где-то с начальных тактов, но не сначала, да, чтобы им понять, где я начала. Хорошо, дирижер поймет это, но весь оркестр, он всему оркестру не может сказать, а музыка идет, а я что-то играю.
5: И потом в каком-то месте я стала играть одновременно и партию оркестра.
6: А их поймали, да?
5: И это да, тогда... Нет, не их поймала, они так умалкивали. И я сама играла в это время, что у меня творилось внутри, потому что из каких-то чертогов сказочных я вернулась в реальность и сижу так и думаю, бедный оркестр, что с ними? И в это время кажется, что целая вечность прошла. А прошло, ну, может быть...
6: Ну, 3 секунды, да?
5: Нет, не 3 секунды, может быть, 30 минут прошло, и я сыграла сыграла тему оркестра, и тогда кто-то подхватил, и тогда уже дирижер смог собрать весь оркестр.
6: Ничего
5: себе. Так, Саша, это, знаете, вот контраст, как из какой-то вот сказочной... В любом случае, мы же, когда играем, мы...
6: Из другого мира возвращаешься.
5: Изменённое сознание, да. Вдруг из такого прекрасного мира вдруг... И я не про себя думаю, я такой, бедный оркестр, что они сейчас чувствуют, как я могла? Это все. Но потом я с слушателями разговаривала, ну, конечно, дружескими, они говорят, ой, Жаня, это прям вообще еще лучше было, что это такое вот...
6: Как будто бы импровизация, да?
5: Ну, что-то такое, как будто бы происшествие случилось, которое тоже из области искусства, да? Ой, это вообще невероятно. Вообще, это в профессии абсолютно, вот вы, я, конечно, об этом много буду говорить, а это профессия, которая требует такой выдержки, такого контроля, рацию и эмоции. У меня всегда больше рацию, и тогда немножко не хватает эмоций. Да? А когда я здесь решила показать, как на самом деле, видите...
6: Ну, мне кажется, лучше из этого состояния тогда не возвращаться даже, чтобы дальше автоматически это
5: конечно,
6: шло.
5: Конечно, но ты всё, не
6: а
5: можешь
6: когда вы
5: ты
6: включили
5: играть,
6: всё.
5: Ты не можешь играть без контроля. То есть контроль был автоматически, но в какой-то момент автоматически даже убежал. И такое возвращение... Ну да, интересно очень. Вот. Да и разные опыты, разный бывает опыт в жизни. И я-то в основном всегда думала, ой, бедненькие, вот на сцене что-то у них происходит, значит, у них со слухом, с координацией, с выдержкой есть проблемы. Да,
6: да. Но, в конце концов, человек не выспался с утра и не в себе всё.
5: Всякое бывает, да. Но ключевое, мне кажется, это слух и координация. Потому что когда ты что-то такое, ты должен понимать, в каком ты месте находишься, в какой-то анализе, в каком месте ты можешь это взять. Потому что вот то, что мы играем наизусть, это действительно трудно, потому что большинство людей не может играть, потому что не очень точно представляет структуру, да? И математику такую процесса.
6: Я помню, знаете, вот все советские пианисты все играли наизусть. Сейчас заметили, что многие пианисты вот за рубежом часто они все с нотами выступают.
5: Либерализм такой, да, на
6: то
5: самом деле.
6: То есть у вас
5: деле,
6: тоже, да, произошел в классической музыке?
5: Мы советские, мы считаем, что нет, конечно.
6: Неправильно, да?
5: Невозможно следить. Вот просто физически переворачивать страницу. У нас же вот так ведь со скоростью переворачивается. И ты ничего не увидишь. Зачем эти ноты?
6: А видели у скрипачей, да, есть такая электронная штука, они ногой нажимают и перелистывают.
5: Это если ты медленно что-то играешь, а если ты виртуозно играешь...
6: А, ну да, нереально.
5: Вот, например, когда я играю камерную музыку, это там без нот невозможно, но есть там какие-то пассажи, я тогда сразу начинаю переключаться на игру наизусть, и тогда это потом опять возвращаться в ноты, это сложно, потому что это разные участки мозга работают, И это тоже опасно, да. В общем, это невероятно увлекательное дело.
6: Вы знаете, я так рада, все равно мне подарили на 40-летие, ну, давно еще, да, инструмент, пианино именно. Все знают, что я очень люблю. Я вообще хотела, если честно, пианисткой стать. Может быть, поэтому я не продолжила. Но я для себя играю, конечно. Это очень любительский уровень.
5: Подождите, вы виолончелистка, а хотели стать пианисткой?
6: Да, да. Но у нас же с пианистами всегда перебор.
5: Да.
6: А я единственная виолончелистка в классе, поэтому шансов не было, чтобы меня перевели. Да. Я ходила. Маленькая, кажется, я сейчас вспоминаю. Ходила к замдиректору, чтобы меня перевели. Плакала там у ее дверей. Но так меня, в общем, не перевели. Ну, я окончила все. И сейчас играю на фортепиано. И что интересно, мне дети же крутились, я играла всегда дома. И у меня дочка в один момент говорит: мама,
5: я тоже хочу,
6: научи меня. Но поскольку, как бы, вот как-то я ее на частные уроки водила, немножечко она походила, ну, буквально вот в школе у себя. И сейчас даже где-то сожалею, но хотя она говорит, нет, я бы, мам, не стала музыкантом. Но это поразительно, что, походив всего около года на частные уроки, она сейчас сидит, разбирает Шопена, Дебюсси, я вообще в шоке. Я уже за ней тянусь, мне уже неудобно, она там ноты принесла, я с ней вместе разбираю. То есть мы вот так друг друга стимулируем, это вообще так здорово. И она вот, я не знаю, все дети же сейчас слушают вот, рэп современный, что-то.
2: Она,
6: конечно, слушает, вот. Но она ходит на классический концерт.
2: Какая молодец. Не все пропало. Я вот сегодня с утра слушала 9-ю симфонию Шостаковича в исполнении наших студентов. Хорошая съемка нашего телеканала. Угу. Кажется, Айнаш, да, режиссер в последнее время была. Вот она вот так успешно. Она такие лица показывает, такие одухотворенные, такие глубокие,
6: красивые.
2: Такие соло шикарные. Я вот хочу пост написать, что студенты, послушайте, если вы не слушали, или напомните себе, какие вы были прекрасны. Потому что когда людей ставишь в условия самые идеальные, когда есть шикарный дирижер, когда есть шикарная музыка, когда есть репетиция, когда тебя снимают, получается хороший продукт. Слушайте, Гаухарочка, мы с вами про музыку вовсю говорим, да?
6: Да,
2: про
6: да. Так я утром слушала Моцарта 21-го концерта.
2: Какая прелесть.
6: У меня на Яндекс.Алиса заведена плейлист классической музыки. Такая, Алиса, включай.
2: Так я вас не случайно позвала.
6: Да, да. Хорошо, вы хотели о другом поговорить, не только о музыке.
2: Нет, я хочу, чтобы мы о разном говорили, да.
6: А, хорошо.
2: Чтобы вы не подстраивались под мою тему.
6: Нет, мне просто интересно, извините, я уже перехожу, видите, в свой этот привычный... привычную роль интервьюера. Вы
2: вот,
6: знаете, я вам по секрету скажу. Я начала снимать свой YouTube-канал.
2: Ага.
6: Хотела также вас официально пригласить. У нас такая очень расслабленная атмосфера, ну, Kitchen Talks, кухонные разговоры. Почему кухонные? Если вы помните, в советское время мы на кухне обсуждали все. Это в том числе, вот примерно тоже как ваш, на разговор, но с заготовкой. Мы там готовим какое-то ваше условно любимое блюдо. Это так интересно. И вот первые съемки, мы еще не вышли в эфир, скоро выйдем,
2: уже
6: когда
2: сделали.
6: Наберем, да, какую-то критическую массу, да. И вы знаете, так интересно, что люди, когда готовят, они забывают, это вот про то, что вы говорили, они забывают себя контролировать.
2: И
6: то есть это вы, когда играете, вы тоже отдаетесь, да, и здесь также, это так интересно, я не ожидала такого эффекта, я как бы думала про него, но не ожидала, что люди, когда занимаются чем-то, или любимым, или там сосредоточены, они забывают и говорят вот то, что они думают реально, вот какие они истинные есть, открытые, не пытаются там быть ни собой, не нравятся, да. Ну, на самом деле, у меня такой несколько эгоистичный был план. Я просто не вижу тех людей, которые мне нравятся, которых я люблю, у них никто не берет интервью.
2: Вот.
6: Я хочу этих людей собрать, это, ну, оно же в Ютубе останется.
2: Да.
6: Кто-то будет судить по нашему времени, спустя там годы какие-то, вот, не только по тем, что вот у блогеров одни и те же люди ходят по кругу и рассказывают про успешный успех. Я хочу рассказать про людей, которые сделали карьеру, что-то интересное в этой жизни оставили, вот как вы оставили наследие целое студентов, и там, когда вы были ректором консерватории, и кучу концертов, и то, что вы сейчас делаете, собираетесь там снимать, да. И мне кажется, это здорово так. Оставить в нашем времени.
2: Почему
6: немножко?
2: Мы так стали много друг с другом разговаривать? Это же примета нового времени, да?
6: Это, кстати говоря, интересно.
2: Мы
6: цифровое
2: все
6: время
2: стали
6: много разговаривать.
2: Все, оказывается, то, что разговаривали на кухнях или там при встречах,
6: да.
2: Мы теперь перешли на общественное. Нам хочется, чтобы это как можно больше людей слышало.
6: Мне так нравится это. Да. Я не знаю, вы как к этому относитесь?
2: Прекрасно
6: я очень...
2: отношусь. Да, да. Дело в том, что раньше же это было как-то это ограничено, что вот журналист, интервью.
6: Да.
2: Вот я вот всем говорю, я не журналист, я просто человек, который хочет поговорить, опять же, с теми людьми, которых не все приглашают.
6: Да, да.
2: Ведь я могу иногда пригласить таких неожиданных людей, которые ни один корреспондент к нему не обратится. И вот это вот то, что все по одному кругу ходят, это достает немножко.
6: Да, да,
2: мне
6: да,
2: тоже
6: да.
2: Говорят,
6: ну,
2: да.
6: Же неинтересно становится. Такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то застой, а хочется вот послушать людей, чем они занимаются, вот какие-то такие даже земные вещи, на которых, честно говоря, жизнь, наше общество держится, вот на таких людях, которые трудолюбиво из года в год методично делают какую-то свою работу.
2: А вы это не считаете, ну вы же специалистка, вы не считаете, что наши разговоры неинтересны по большому счету большому количеству людей, потому что людям хочется слушать какие-то такие неприятные.
6: Честно говоря, допускаю. Да. Жених, я понимаю, что у нас есть, будет свой круг, возможно, не такой большой, которому это интересно вообще послушать,
2: мы
6: что происходит.
2: К хейту не стремимся. Мы ничего не
6: скрываем. Хайпу не стремимся.
2: Хайпу,
6: да.
2: То есть хейт и хайп –
6: это
2: разные вещи.
6: Ненависть. Хайп – это когда вы
2: да.
6: хотите пошуметь на какой-то…
2: Эпатировать.
6: Да.
2: Теме, да.
6: Эксплуатировать какую-то да. острую тему,
2: да.
6: даже если она вам не интересна.
2: Вот.
6: Ну, да. Видите, как-то начинать это уже в нашем возрасте,
2: смешно,
6: мне кажется,
2: да?
6: это неорганично, я бы сказала так, да, неорганично.
2: Правда, да.
6: Лучше говорить о том, что ты хорошо знаешь, во что ты веришь, что ты понимаешь. Это будет у людей больше вызовет, мне кажется.
2: Слушаю я вас и подтверждение нахожу своим мыслям, потому что ну, все равно же давит вот это вот общественное мнение и то, что ты что-нибудь умное хочешь сказать, ну, такое важное для тебя, а никто слушать не будет и смотреть, и читать не будет, и читать не хочет.
6: Да нет, я
2: да?
6: думаю, что,
2: читать, да?
6: конечно, читают, слушают, и, не знаю, все, кто ходил на ваши концерты, помнят и прекрасно будут слушать. Есть все равно, есть люди, вот, которые вот остались без контента. Вот это тоже несколько несправедливое отношение к людям 50+. Вы знаете, я же работаю в корпоративном секторе, и очень часто мы в исследованиях ставим упор на людей платежеспособных возраста 25-45. Это те, кто активно тратит сегодня, те, кто становится целевой группой для исследований маркетинговых.
2: Mm-hmm.
6: И вот что интересно, всегда очень редко вот эта группа 50+, кто-то берет ее очень редко там, mm-hmm. для исследований, для чего-то, и типа не ставит ее в свою целевую
2: как
6: аудиторию.
2: Да.
6: Mm-hmm. Я сижу и понимаю, что это огромная ниша, которую люди не используют. Сейчас аудитория 50+, и 20 лет назад аудитория 50+.
2: Разная абсолютно.
6: Это совершенно разная аудитория.
2: Дорогие радиослушатели, вот когда такие гости, ну как можно за одну передачу поговорить обо всем? Поэтому сегодня я вам говорю, Гаухар, дорогая Гаухар, говорю вам спасибо большое за разговор, и мы будем продолжать на следующей неделе.
7: Это было так красиво.
3: Рефлексия. Площадка для тебя
4: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.